Сердце вырыто, очи молчат, и мы найдем синие дни. Треба еще зевырыть, але небо слова разумы. И проходь, коли до...